0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня, и пусть у вас все

такая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Дорожное радио. Симферополь 91

кажется, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Работать сверхурочно теперь разрешено вдвое больше. Работодатели смогут привлекать сотрудников к переработкам на 240 часов в год вместо прежних 120 с 1 сентября этого года. При этом каждый час, начиная со 121-го, должен оплачиваться не менее чем в двойном размере. То же касается третьего и последующего часов ежедневной переработки. Соответствующий законопроект Госдума утвердила в окончательных чтениях.
0: Культура.
1: Самый популярный русский писатель 20 века в России – это Михаил Булгаков. Также Михаил Афанасьевич вошел в топ-10 самых продаваемых классиков мировой литературы. В общемировом рейтинге Булгаков занял второе место, уступив только Федору Достоевскому. Такие данные за текущий год приводит книжный сервис «Литрес». Напомню, что сегодня исполняется 135 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова.
0: Футбол.
1: Возобновилась продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу. Билеты на игру поступили в продажу накануне, однако сайт продаж не выдержал пиковой нагрузки. Сейчас проблемы устранены. Для покупки билетов необходимо оформлять карту болельщика. Напомню, что в суперфинале Кубка России встретятся победитель пути РПЛ «Краснодар» и победитель пути регионов «Московский Спартак». Матч проведут 24 мая на столичном стадионе «Лужники».
0: Мир.
1: Евросоюз и Азербайджан обсудят сотрудничество по вопросам безопасности. На следующей неделе в Баку проведут седьмой раунд двустороннего диалога. В ходе переговоров стороны обсудят поставки газа и развитие зеленой энергетики. Как отмечает агентство «Интерфакс», на фоне отказа Европы от российского газа Азербайджан становится одним из ключевых поставщиков энергоресурсов. Также важной темой двусторонних отношений является развитие транскаспийского транспортного маршрута.
0: Транспорт.
1: Компания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Дубай с 1 июня. Полеты между столицами России и Объединенных Арабских Эмиратов будут выполняться раз в сутки, а с июля дважды в день. Кроме того, перевозчик планирует открыть рейсы в Абу-Даби с 1 июня, а в Тегеран с 3 июня. Пока билеты в столицу Ирана в системе не отображены, а перелеты в Абу-Даби доступны только с сентября. Напомню, авиасообщение между Россией и странами Ближнего Востока было ограничено в конце февраля из-за военной эскалации в регионе. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: В России новый уполномоченный по правам человека. Эту должность заняла 37-летняя Яна Вантратова. Ее кандидатуру накануне поддержала Госдума. Яна Вантратова в последний год была председателем Комитета по развитию гражданского общества. До этого работала в медиа, возглавляла мониторинговый центр по защите прав несовершеннолетних, входила в Госдуму и состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
0: Мир.
1: Главная тема российско-индийских переговоров на высшем уровне – это энергетика, развитие экономики и ситуация на Ближнем Востоке. Также министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили украинский конфликт. Напомню, Сергей Лавров находится в Индии с трехдневным визитом для участия во встрече глав Министерства иностранных дел БРИКС. В этом году Индия председательствует в международной организации в четвертый раз.
0: Теннис.
1: Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал престижного турнира категории «Мастерс» в Риме. В четвертьфинале он обыграл испанца Мартина Вандалуса. Следующим соперником первой ракетки России станет лидер мирового рейтинга – итальянец Яник Синер. Он в четвертьфинале победил другого представителя России Андрея Рублева. Отмечу, что три года назад Даниил Медведев уже выигрывал теннисный турнир в Риме, завоевав там единственный титул на грунтовых кортах. В Китае 12-летний мальчик случайно сжег офис своего отца. Инцидент имел место в городе Нинбо. По данным South China Morning Post, отец взял ребенка с собой на работу, чтобы укрепить эмоциональную связь. Однако ненадолго оставил сына одного в офисе. Мальчик нашел зажигалку и от скуки начал жечь бумажные салфетки. В итоге от пожара никто не пострадал, однако офис был разрушен еще до прибытия спасателей. По данным противопожарных служб по всему миру, детская шалость с огнем остается одной из частых причин возгораний.
0: Дороги.
1: Средний чек за визит на шиномонтаж в этом сезоне составил почти 7300 рублей. Это на 3% ниже прошлогодних показателей, пишут «Известия». По данным издания, этой весной водители стали на 28% чаще заезжать на шиномонтаж, если сравнивать с прошлым сезоном. На треть выросло и количество дополнительных услуг. Автомобилисты совмещают замену резины с диагностикой ходовой части, проверкой двигателя и кондиционера. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд. Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». На Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на krym.lada.ru. Указана стоимость «Лада Нива Тревел Классик» 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис.
0: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Каждый преступник совершает ошибки.
8: Я говорила!
9: Один метод.
10: Букеты, конфеты.
11: Следственный комитет.
9: Ни одной зацепки.
12: Что само по себе подозрительно.
8: Да.
9: И два капитана.
13: Я капитан полиции.
14: А я чудак.
9: Новые серии.
15: И вот тут...
8: Что?
15: Что-то произошло.
9: Вечерний детектив.
15: Свежий.
9: В четверг и пятницу в 18:10.
16: Отлично.
9: На канале ТВ-центр.
15: Я знаю, что произошло.
9: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Путешествие в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Андреев.

0: миллионов 39 тысяч 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо,
1: мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта. Новый Тенет. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Тенет и Черри Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Тенет D4 Line, МКБ, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

ты покинь меня, облако, сизым облаком.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Курорт Сак. Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика Интерстрой. Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт Сага. Море. Ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ОСС «Прибрежная». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
6: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8 978 017 52 52. UAZ-Крым.ру.
7: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
11: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 5050.
12: Застройщик ООО «ЗСК Статус Авал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
13: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8 978 49 00. «Владоград». Меняем границы доступного.
14: Застройщик ОСЗ «Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
16: «Джетур Оптима Салгир». Официальный дилер «Джетур» в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. «Джетур Оптима». Симферополь, проспект Победы, 410А. 8 978 333 50 88.
17: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
18: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. Здесь при поддержке Минвосток развития России успешно выстраивается система подготовки кадров для экономики региона. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Роман Дорохин, магистрант Дальневосточного федерального университета. Роман изучает транспортировку нефти и газа и уже сейчас видит карьерные перспективы в этой сфере.
2: Я приехал во Владивосток из Краснодарского края. Долго выбирал вуз, остановился на Дальневосточном федеральном университете, потому что считаю, что здесь отличное образование, крутые преподаватели и специалисты с огромным жизненным и профессиональным опытом. Был случай, я задал преподавателю сложный вопрос. Он задумался, а через 2 недели сам подошел ко мне и сказал: «Я погрузился в тему, изучил документацию, и вот тебе ответ». Наши преподаватели не безразличны, они горят своим делом, и мне это очень импонирует. Я бы однозначно рекомендовал абитуриентам рассмотреть ДУФУ. Здесь не только самые высокие стипендии в регионе, но и действительно сильные школы. От юриспруденции и политеха до медицины и биотехнологии. А еще мы учимся и живем в очень красивом месте на самом берегу моря. На территории нашего кампуса разместился целый город. Рядом с учебными корпусами спорткомплексы, бассейны, магазины, кафе, фиджитал-центр и даже экстрим-парк. Место отдыха и проведения соревнований. У нас есть все, чтобы получить профессию и найти себя в любом другом направлении.
1: Дальний Восток становится точкой притяжения для молодых профессионалов. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале дальневосток2030.рф.
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
7: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4080-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: Ура! Премия!
12: И мне пришла!
11: И мне!
13: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
12: О, да!
14: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Трава
3: растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
15: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
16: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». На Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на krym.lada.ru.
4: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования. И скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Техносервис.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
2: Россия.
4: В России новый уполномоченный по правам человека. Эту должность заняла 37-летняя Яна Вантратова. Ее кандидатуру накануне поддержала Госдума. Яна Вантратова в последний год была председателем Комитета по развитию гражданского общества. До этого работала в медиа, возглавляла мониторинговый центр по защите прав несовершеннолетних, входила в Госдуму и состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
2: Мир.
4: Главная тема российско-индийских переговоров на высшем уровне – это энергетика, развитие экономики и ситуация на Ближнем Востоке. Также министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили украинский конфликт. Напомню, Сергей Лавров находится в Индии с трехдневным визитом для участия во встрече глав Министерства иностранных дел БРИКС. В этом году Индия председательствует в международной организации в четвертый раз.
2: Теннис.
4: Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал престижного турнира категории «Мастерс» в Риме. В четвертьфинале он обыграл испанца Мартина Вандауса. Следующим соперником первой ракетки России станет лидер мирового рейтинга – итальянец Яник Синер. Он в четвертьфинале победил другого представителя России – Андрея Рублева. Отмечу, что три года назад Даниил Медведев уже выигрывал теннисный турнир в Риме, завоевав там единственный титул на грунтовых кортах. В Китае 12-летний мальчик случайно сжег офис своего отца. Инцидент имел место в городе Нинбо. По данным South China Morning Post, отец взял ребенка с собой на работу, чтобы укрепить эмоциональную связь. Однако ненадолго оставил сына одного в офисе. Мальчик нашел зажигалку и от скуки начал жечь бумажные салфетки. В итоге от пожара никто не пострадал, однако офис был разрушен еще до прибытия спасателей. По данным противопожарных служб по всему миру, детская шалость с огнем остается одной из частых причин возгораний.
2: Дороги.
4: Средний чек за визит на шиномонтаж в этом сезоне составил почти 7300 рублей. Это на 3% ниже прошлогодних показателей, пишут «Известия». По данным издания, этой весной водители стали на 28% чаще заезжать на шиномонтаж, если сравнивать с прошлым сезоном. На треть выросло и количество дополнительных услуг. Автомобилисты совмещают замену резины с диагностикой ходовой части, проверкой двигателя и кондиционера. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: 39 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо, Автомир.
1: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей? G-Tour Optima Salgir. Официальный дилер G-Tour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. G-Tour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток – уникальное место для жизни, работы и отдыха. Сегодня регион предлагает разнообразие фестивалей и гастрономических мероприятий, которые отражают традиции и кулинарные особенности тихоокеанской кухни. Так, с 14 по 21 июня на Камчатке в шестой раз пройдет масштабный гастрофестиваль «Папоротник краб». По традиции он начнется с массового сбора папоротника, одного из главных гастрономических символов Камчатки. В нем могут поучаствовать все гости фестиваля. Шеф-повара лучших ресторанов подготовят деликатесы не только из дикого папоротника, но и камчатского краба, свежих морепродуктов и различных дикоросов. Попробовать авторские блюда из фестивального меню можно только в течение недели. Кульминацией мероприятия станет большой семейный праздник под открытым небом, который пройдет 20 июня на территории спа-отеля «Лагуна». Еще больше интересных событий на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
8: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
9: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в «Кари», а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте «Лента.ком». Стабильно низкие цены.
12: В «Ленте».
13: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби» и сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
14: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость «Теннет» Т4 Лайн МКБ, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
2: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
5: О главном.
4: Дети до 14 лет вновь могут выезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Загранпаспорт останется необязательным до конца будущего года. В свидетельстве о рождении ребенка при этом должен стоять штамп о российском гражданстве. Новые правила касаются только выезда в Абхазию и Южную Осетию. Для поездок в Белоруссию, Казахстан и Киргизию детям до 14 лет заграничный паспорт по-прежнему обязателен.
3: Закон.
4: Споры о приватизации получат десятилетние сроки исковой давности. Это значит, что через 10 лет после того, как имущество покинуло госсобственность, у государства не останется права его истребовать. Исключение составляет имущество, фигурирующее в делах о коррупции или экстремизме. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Новые правила коснутся как будущих исков, так и тех, что уже находятся в суде, но по которым решение еще не вступило в силу.
3: Мир.
4: Число студентов в мире приблизилось к 300 миллионам. За последнюю четверть века учащихся в вузах стало больше в 2,5 раза. А популярность обучения за границей выросла втрое, подсчитали в ЮНЕСКО. Согласно докладу Организации о глобальных трендах высшего образования, самыми востребованными государствами для обучения являются США, Великобритания, Австралия, Канада, а также Россия. В российские вузы активно поступают граждане стран СНГ.
3: Футбол.
4: Концерт впервые проведут в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Ранее такой опыт использовался в финалах клубного футбольного чемпионата мира и американского супербоула. Свои музыкальные номера на чемпионате мира представят в том числе певица Шакира и южнокорейская группа BTS, а собранные средства FIFA обещает направить в свой детский образовательный фонд.
3: Дороги.
4: Правительство подписало постановление о пилотном проекте по использованию биометрии в аэропортах. Сервис заработает до конца первого полугодия 2026-го, то есть в ближайшие 1,5 месяца. На первом этапе технологию протестируют в аэропортах Шереметьево и Пулково. Пассажиры Аэрофлота на рейсах между Москвой и Петербургом смогут попасть на борт, посмотрев специальную камеру. Правда, свои данные нужно заранее сдать в единую биометрическую систему. Для прохода в чистую зону аэропорта паспорт пока еще понадобится. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Сливочное масло «Крымская ферма» – это все мое, родное.
6: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
7: Застройщик ООО «ЗСК «Статус Завал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
8: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8 978 017 52 52. UAZ-Крым.ру.
9: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Техносервис». Твой автомобильный дилер.
13: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
14: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГР 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
7: Каждый преступник совершает ошибки.
8: Я говорила!
9: Один метод.
10: Букеты, конфеты.
11: Следственный комитет.
9: Ни одной зацепки.
12: Что само по себе подозрительно.
8: Да.
9: И два капитана.
13: Я капитан полиции.
14: А я чудак.
9: Новые серии.
15: И вот тут...
8: Что?
15: Что-то произошло.
9: Вечерний детектив.
15: Свежий.
9: В четверг и пятницу в 18:10.
15: Отлично.
9: На канале ТВ-центр.
16: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Паска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как появился логотип «Феррари» и чем опасна птичья любовь к автомобилю. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Лучший друг автомобиля» и история логотипа «Феррари». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Для птиц машина – лучший друг, товарищ и, скажем так, мишень. Увы, от столь горячих изъявлений чувств самому автомобилю становится очень плохо. Птичий помет на самом деле – ядерная смесь аммиака и солей, способная разрушить не только лакокрасочное покрытие, но и сталь. Поэтому вывод – если птица сделала свое дело, лучше это дело тут же стереть. Размачиваем пятно водой и аккуратненько удаляем тряпкой. Специалисты также советуют обработать эту зону спецавтокосметикой, но это уже на ваш вкус и кошелек. И еще немного техобслуживания. Вы в курсе, что тормозные диски изнашиваются? Понятно, что вопрос риторический. Просто есть одна маленькая напоминалка. Специалисты рекомендуют менять диски на каждой третьей замене тормозных колодок. В общем-то, периодичность замены зависит от стиля вождения, а на практике получается от 70 тысяч до 100 тысяч километров пробега. А вы знаете, как появился логотип «Феррари»? Черный горцующий конь был в свое время символом знаменитого летчика аса Первой мировой войны, графа Франческо Баракка. В 1923 году основатель фирмы Энцо Феррари встретился с матерью аса, графиней Паолиной, и попросил у нее разрешения на использование символа черной лошади. Энцо был уверен, что лошадка принесет ему удачу. Самому Франческо этот символ не принес счастья, и он погиб в бою в возрасте 30 лет. А вот что касается фирмы, то здесь все в порядке. Автомобили этой марки давно стали символами мощи и удачи. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: миллионов 39 тысяч 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо, Автомир!
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила!
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
4: Новые серии.
10: И вот тут...
3: Что?
10: Что-то произошло.
4: «Вечерний детектив».
10: Свежий.
4: В четверг и пятницу в 18.10.
11: Отлично.
4: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Идеальное тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
6: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
7: Застройщик ОСЗ СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. УАЗ-Крым.ру.
9: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Техносервис». Твой автомобильный дилер.
13: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
14: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж, подогреваемый бассейн, кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
3: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. Владоград. Меняем границы доступного. Застройщик ОСЗ «Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
5: Указана минимальная стоимость «Теннет» Т4 Лайн МКБ «Передний привод» при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
9: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, 0+.
10: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби» и для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Каждый преступник совершает ошибки.
12: Я говорила!
13: Один метод.
14: Букеты, конфеты.
15: Следственный комитет.
13: Ни одной зацепки.
15: Что само по себе подозрительно.
12: Да.
13: И два капитана.
16: Я капитан полиции.
17: А я чудак.
13: Новые серии.
15: И вот тут...
12: Что?
15: Что-то произошло.
13: «Вечерний детектив».
15: Свежий.
13: В четверг и пятницу в 18.10.
15: Отлично.
13: На канале ТВ-центр.
15: Я знаю, что произошло.
13: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». Новородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на крым.лада.ру.
3: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Техносервис.
7: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
4: Застройщик ОСЗ СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
5: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
6: G-Tour Optima Salgir. Официальный дилер G-Tour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. G-Tour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
7: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. Алькор. Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. Владоград. Меняем границы доступного.
4: Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь» «Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. Здесь при поддержке Минвосток развития России успешно выстраивается система подготовки кадров для экономики региона. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Роман Дорохин, магистрант Дальневосточного федерального университета. Роман изучает транспортировку нефти и газа и уже сейчас видит карьерные перспективы в этой сфере.
2: Я приехал во Владивосток из Краснодарского края. Долго выбирал вуз, остановился на Дальневосточном федеральном университете, потому что считаю, что здесь отличное образование, крутые преподаватели и специалисты с огромным жизненным и профессиональным опытом. Был случай, я задал преподавателю сложный вопрос. Он задумался, а через 2 недели сам подошел ко мне и сказал: «Я погрузился в тему, изучил документацию, и вот тебе ответ». Наши преподаватели не безразличные, они горят своим делом, и мне это очень импонирует. Я бы однозначно рекомендовал абитуриентам рассмотреть ДУФУ. Здесь не только самые высокие стипендии в регионе, но и действительно сильные школы. От юриспруденции и политеха до медицины и биотехнологии. А еще мы учимся и живем в очень красивом месте на самом берегу моря. На территории нашего кампуса разместился целый город. Рядом с учебными корпусами спорткомплексы, бассейны, магазины, кафе, фиджитал-центр и даже экстрим-парк. Место отдыха и проведения соревнований. У нас есть все, чтобы получить профессию и найти себя в любом другом направлении.
1: Дальний Восток становится точкой притяжения для молодых профессионалов. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале дальневосток2030.рф.
0: Дорожное радио.
3: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, что нового приготовила туристам Малупка, кто водит экскурсии по туринскому палаццо Мадама и сколько идет теплоход от Хабаровска до Фуюаня. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
0: Реклама.

0: 1 039 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо,
1: Автомир! Курорт САК. Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика Интерстрой. Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт САГА. Море. Ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новый Теннет. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Теннет и Черри Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость Теннет D4 Line МКБ передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
2: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что нового приготовила туристам Малупка, кто водит экскурсии по туринскому палаццо Мадама и сколько идет теплоход от Хабаровска до Фуюаня.
2: Добро пожаловать!
4: Крымская Лупка в этом сезоне предстала перед туристами в обновленном виде. От станции канатной дороги Мисхор-Ай-Петри, у которой открылся туристический центр «Восточный», протянулся к воротам Воронцовского парка новый «Восточный променад». Еще один «Воронцовский променад» обустроили на улице Фрунзе, а на территории самого Воронцовского дворца разбили куртину в стиле японского сада. Ее автор – японский архитектор Широ Накане, который создал японский сад «Шесть чувств» на курорте Мрия. А у храма Архангела Михаила теперь есть удобное парковое пространство. Это летний театр, созданный для прогулок, мастер-классов и культурных событий.
2: Это надо видеть.
4: Турин возложил на робота функции экскурсовода. Как сообщает издание My Weekend, робот R1 на колесах с туловищем и светодиодными глазами водит посетителей по первому этажу историко-архитектурного комплекса «Палаццо Мадама». Картины, гобелены, мебель бывших королевских покоев. Для каждого экспоната у R1 найдется информативный и занимательный рассказ. Робот проводит экскурсии уже несколько месяцев. Дворец в Турине стал для него идеальным местом испытаний. Здесь многолюдно, но спокойно, а нестабильный сигнал Wi-Fi заставляет R1 быстро самообучаться.
2: Поплыли!
4: Хабаровск и Фуюань стоят на реке Амур. По ней между российским и китайским городами километров 65-70. С начала мая здесь запустили пассажирское речное сообщение. Как сообщает сервис Яндекс.Путешествия, воспользоваться теплоходами могут как индивидуальные безвизовые туристы, так и организованные группы. Во втором случае оплачиваешь сразу путевку, билет на теплоход, отель, услуги гида, страховку и сбор. Два судна на линию выходят. Теплоход «70 лет Победы» на 100 пассажиров добирается до пункта назначения за 1.5 часа, а вмещающий 240 человек в китайский «Лунке» за 4.
5: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей? Jetour Optima Salgir. Официальный дилер Jetour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. Jetour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
1: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
2: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
6: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». Новородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на крым.лада.ру.
2: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на

0: на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио.

доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, каким семейным фото поделился Александр Буйнов. Как провела майские выходные певица Алсу, а также узнаем, как относится Шура к подаркам от поклонников. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью,
5: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
6: Певица Алсу в социальных сетях поделилась, как провела свои майские каникулы. Артистка опубликовала серию снимков из Грузии с красивой природой, местной кухней и животными. Свой пост Алсу подписала так. «Мои майские каникулы завершились несколькими часами в солнечном и гостеприимном Тбилиси. Еще плюс 2 килограмма. Красиво, колоритно, вкусно и модно». С улыбкой артистка отметила, что за последние года она стала сильнее, спокойнее, научилась проходить через трудности, разочарования, страхи и при этом не становиться жестокой, не закрываться от людей. И это действительно чувствуется. В фотографиях и видео Алсу делится своим теплом и светом. Певец Жура поделился своим мнением о подарках от поклонников, но он вспомнил, что в 90-е подарки были в диковинку. Все приходили и приносили цветы. Тогда это еще не было традицией. Но он все время удивлялся, когда к нему приходили не с пустыми руками. Сейчас же артист признается, что даже ругает поклонников за подарки. Считает, что они и так потратились на билеты. Зачем еще что-то покупать? Единственное, что певец никогда не примет, это еду, так как следит за своим здоровьем и питанием. Александр Буйнов поделился теплыми семейными фотографиями с двумя внучками-двойняшками Дарьей и Софией и внуком Александром. Артист отметил, что его отличное самочувствие и настроение складывается из-за множества моментов. Теплых бесед с дорогими людьми, встреч с интересными друзьями и новыми знакомыми. Звуков красивой музыки и, разумеется, вашего общения с ним. В карусели фото лишь малая часть того, что придает силы и настроение, отметил Александр. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
3: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». На сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила.
7: Один метод.
8: Букеты, конфеты.
9: Следственный комитет.
7: Ни одной зацепки.
10: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
7: И два капитана.
11: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
7: Новые серии.
13: И вот тут...
6: Что?
13: Что-то произошло.
7: Вечерний детектив.
13: Свежий.
7: В четверг и пятницу. 18.10.
14: Отлично.
7: На канале ТВ-центр.
15: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.

0: миллионов 39 тысяч 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо,
1: Курорт САК. Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж, подогреваемый бассейн, кафе на территории. Курорт САГА. Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8 978 076 3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
4: Подготовка к визиту президента Владимира Путина в Китай завершена. Визит состоится совсем скоро. На этот счет будет сделано официальное объявление. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Лидеры стран обсудят отношения стратегического партнерства, включая гуманитарные вопросы, образование и высокие технологии, отметил Песков. Также в повестку включены торгово-экономическое взаимодействие и международные дела. Арабские Эмираты хотят решить проблему с Ормузским проливом с помощью нового нефтепровода. Как сообщает Интерфакс, маршрут нефтепровода будет пролегать в обход пролива до порта Эль-Фуджейра. Экспорт нефти по этому маршруту начнется в 2027 году. Реализация этого проекта позволит госкомпании Abu Dhabi National Oil Company удвоить объемы экспортируемой нефти. В России продолжает расти число отелей класса «Все включено». Быстрее всего количество таких отелей увеличивается в Подмосковье, которое теперь может посоревноваться в этом плане с Черноморским побережьем. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По словам эксперта, у большинства российских отелей All-Inclusive премиальный уровень. Российских борцов допустили до международных соревнований с флагом и гимном. Такое решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, о чем сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ранее всех российских атлетов допустили до своих турниров еще несколько международных федераций – дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай, бокса, а также Федерации водных видов спорта.
3: Транспорт.
4: Россиянам стал доступен по параллельному импорту Volkswagen Bora. Модель привозят из Китая. Как пишет российская газета, все силовые агрегаты новой модели не превышают 160 лошадиных сил, что позволяет сэкономить на утилизационном сборе. Машины продают во Владивостоке, Новосибирске и Краснодаре, Серове, Омске и Петербурге, Казани и Самаре. Производство Bora в Китае ведет совместное предприятие FAV Volkswagen.
3: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Новый Теннет. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Теннет и Черри Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Аленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость Теннет Т4 Лайн МКБ передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
4: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
4: Трава растет, сезон идет. Кусторез «Райоби». И туда, и обратно стрижет, и полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система.

0: международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила!
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
6: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
7: Я капитан полиции.
8: А я чудак.
3: Новые серии.
9: И вот тут...
2: Что?
9: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
9: Свежий.
3: В четверг и пятницу. 18:10.
10: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
12: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Реклама.
1: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
2: G-Tour Optimus Algir. Официальный дилер G-Tour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. G-Tour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
3: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
4: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
5: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
9: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7-978-555-50-50.
10: Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
12: Указана стоимость «Лада Нива Тревел Классик» 2025 года выпуска 1,7 с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Техносервис.
14: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
15: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. По данным ТАСС и РИА Новости, Россия получила 41 тело, украинской стороне передали 526 тел. Также 15 мая сообщалось об обмене между Москвой и Киевом военнопленными по формуле 205 на 205. До этого Россия и Украина обменивались военнопленными 24 апреля. Тогда стороны вернули друг другу по 193 военнослужащих. Производство поездов для высокоскоростной магистрали Москва-Петербург идет по установленному графику. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в пятницу во время визита на предприятие «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области. Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что по результатам реализации проекта магистрали планируется получить свыше 100 патентов на изобретение. У микробизнеса в России не лучшие времена. Как заявляют эксперты рынка, в этом году под угрозой закрытия окажутся до 15% таких предприятий при слишком медленном снижении ключевой ставки. Закрыться могут 5-6% компаний, еще 9-10% будут вынуждены сократить деятельность или перейти в режим выживания. Об этом пишут «Известия». В Туапсе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. По сведениям оперативного штаба Краснодарского края, по состоянию на 15 мая собрано и вывезено без малого 30 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах задействованы более 440 спасателей и спецтехника. Разлив нефтепродуктов произошел из-за атаки украинских дронов 16, 20, 28 апреля и 1 мая.
5: Транспорт.
4: Общероссийское объединение пассажиров просит включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, возрожденную марку «Волга». Как отметил и председатель объединения Илья Зотов, в текущем списке мало автомобилей в классе «Комфорт» и «Комфорт Плюс», а «Волга» как раз могла бы занять эту нишу. Напомню, решение о внесении изменений в список принимает Минпромторг. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
11: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
12: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: Трава растет, сезон идет. Насос «Райоби». И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
14: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-6269. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
15: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
16: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: Дорожное радио.

0: миллионов 39 тысяч 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо,
1: мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостар. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
6: G-Tour Optima Salgir. Официальный дилер G-Tour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. G-Tour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
7: Курорт САК. Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт САГА. Море. Ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
1: Новый Теннет. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Теннет и Черри Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв. 8-978-015-75-57. Или на сайте cherrydefiskrym.ru.
4: Указана минимальная стоимость Теннет D4 Line МКБ. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
1: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Кружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». На Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на krym.lada.ru.
2: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Техносервис.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. Здесь при поддержке Минвосток развития России успешно выстраивается система подготовки кадров для экономики региона. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Роман Дорохин, магистрант Дальневосточного федерального университета. Роман изучает транспортировку нефти и газа и уже сейчас видит карьерные перспективы в этой сфере.
2: Я приехал во Владивосток из Краснодарского края. Долго выбирал вуз, остановился на Дальневосточном федеральном университете, потому что считаю, что здесь отличное образование, крутые преподаватели и специалисты с огромным жизненным и профессиональным опытом. Был случай, я задал преподавателю сложный вопрос. Он задумался, а через 2 недели сам подошел ко мне и сказал: «Я погрузился в тему, изучил документацию, и вот тебе ответ». Наши преподаватели не безразличны, они горят своим делом, и мне это очень импонирует. Я бы однозначно рекомендовал абитуриентам рассмотреть ДУФУ. Здесь не только самые высокие стипендии в регионе, но и действительно сильные школы. От юриспруденции и политеха до медицины и биотехнологии. А еще мы учимся и живем в очень красивом месте на самом берегу моря. На территории нашего кампуса разместился целый город. Рядом с учебными корпусами спорткомплексы, бассейны, магазины, кафе, фиджитал-центр и даже экстрим-парк. Место отдыха и проведения соревнований. У нас есть все, чтобы получить профессию и найти себя в любом другом направлении.
1: Дальний Восток становится точкой притяжения для молодых профессионалов. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности — это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его — фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
1: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь. Аленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь» «Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Президент США Дональд Трамп пообещал вернуться и закончить операцию в Иране. По словам американского лидера, США закончили на 70-75%, поэтому вернутся и все доделают. Также Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном по просьбе других стран, хотя сам не поддерживал эту инициативу. Одна из этих стран – Пакистан. Иран уже обсудил с Россией вопрос вывоза обогащенного урана. Тегеран готов вернуться к этой теме, но позже. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Нью-Дели глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По данным США, Иран имеет примерно 440 килограммов высокообогащенного урана, в основном в Исфахане. Вашингтон намерен добиться полного контроля над иранским обогащенным ураном. Министерство экономического развития надеется на скорое снятие ограничений на продажу туров в Арабские Эмираты. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это решение может быть принято в ближайшее время. Напомню, уже несколько авиаперевозчиков Арабских Эмиратов выполняют рейсы в Россию. Регулярные перелеты между Москвой и Дубаем с 1 июня возобновит авиакомпания «Аэрофлот». Компания Huawei встроила в автомобильные фары видеопроектор. С помощью таких фар можно выводить видео, анимации и навигационные подсказки перед автомобилем на импровизированный экран. Получается своего рода уличный кинотеатр. Также система умеет выводить изображение на дорожное покрытие. Фары поддерживают интеллектуальное затемнение отдельных участков, чтобы не ослеплять других участников движения. Об этом пишет Hightech Mail.
3: Транспорт.
4: Российское правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года. К этому сроку беспилотные грузовики могут обеспечить почти 20% грузооборота автомобильного транспорта, а парк высокоавтоматизированных грузовиков вырастет до 57 тысяч единиц. Один беспилотный грузовик сможет заменить два обычных. Автономные перевозки позволяют уменьшить простои и увеличить среднюю скорость доставки.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт «Сага». Море. Ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток – уникальное место для жизни, работы и отдыха. Сегодня регион предлагает разнообразие фестивалей и гастрономических мероприятий, которые отражают традиции и кулинарные особенности тихоокеанской кухни. Так, с 14 по 21 июня на Камчатке в шестой раз пройдет масштабный гастрофестиваль «Папоротник краб». По традиции он начнется с массового сбора папоротника, одного из главных гастрономических символов Камчатки. В нем могут поучаствовать все гости фестиваля. Шеф-повара лучших ресторанов подготовят деликатесы не только из дикого папоротника, но и камчатского краба, свежих морепродуктов и различных дикоросов. Попробовать авторские блюда из фестивального меню можно только в течение недели. Кульминацией мероприятия станет большой семейный праздник под открытым небом, который пройдет 20 июня на территории спа-отеля «Лагуна». Еще больше интересных событий на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Лучший друг автомобиля» и история логотипа «Феррари». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Для птиц машина – лучший друг, товарищ и, скажем так, мишень. Увы, от столь горячих изъявлений чувств самому автомобилю становится очень плохо. Птичий помет на самом деле – ядерная смесь аммиака и солей, способная разрушить не только лакокрасочное покрытие, но и сталь. Поэтому вывод – если птица сделала свое дело, лучше это дело тут же стереть. Размачиваем пятно водой и аккуратненько удаляем тряпкой. Специалисты также советуют обработать эту зону спецавтокосметикой, но это уже на ваш вкус и кошелек. И еще немного техобслуживания. Вы в курсе, что тормозные диски изнашиваются? Понятно, что вопрос риторический. Просто есть одна маленькая напоминалка. Специалисты рекомендуют менять диски на каждой третьей замене тормозных колодок. В общем-то, периодичность замены зависит от стиля вождения, а на практике получается от 70 тысяч до 100 тысяч километров пробега. А вы знаете, как появился логотип «Феррари»? Черный горцующий конь был в свое время символом знаменитого летчика аса Первой мировой войны, графа Франческо Баракко. В 1923 году основатель фирмы Энцо Феррари встретился с матерью аса, графиней Паолиной, и попросил у нее разрешения на использование символа черной лошади. Энцо был уверен, что лошадка принесет ему удачу. Самому Франческо этот символ не принес счастья, и он погиб в бою в возрасте 30 лет. А вот что касается фирмы, то здесь все в порядке. Автомобили этой марки давно стали символами мощи и удачи. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио. Дорожное
2: радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп выдвинул условия для заключения ядерной сделки с Ираном. Как заявил американский лидер журналистам, его устроила бы приостановка Тегераном обогащения урана на 20 лет. «Это должны быть реальные 20 лет», — подчеркнул Трамп. Помимо этого, глава Белого дома пообещал, что США вернутся и закончат военную операцию в Иране. Пентагон выводит войска из Европы, потому что разочарован в союзниках. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документ, в котором приведены обоснования недавнего решения. В военном ведомстве США напомнили о высказываниях немецких властей, которые выступили с критикой американской операции на Ближнем Востоке. «Европейские страны не проявили себя, когда Америка в них нуждалась», отметили в Пентагоне. ВТБ снизил ставки по ипотеке и рефинансированию. С 15 мая минимальная ставка на покупку жилья с учетом дисконтов составляет 17,5%. На рефинансирование – 18,1% годовых. В Москве, Подмосковье и Петербурге пониженную ставку можно получить при сумме кредита от 10 миллионов рублей. В остальных регионах страны – от 6 миллионов. Российских борцов допустили до международных соревнований с флагом и гимном. Такое решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, о чем сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ранее всех российских атлетов допустили на свои турниры еще несколько международных федераций – дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай, бокса, а также Федерация водных видов спорта.
0: Транспорт.
1: Китайская компания BYD показала подвеску, которая позволяет четырехколесному автомобилю ехать только на трех колесах. Благодаря такой подвеске машина спокойно едет, даже если одно из колес теряет контакт с дорогой или повисает в воздухе. Также водитель может использовать функцию подъема колеса для его замены без домкрата. Об этом сообщает «Автомейл». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Для тех, кому до и

Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: значит, ты уже...
1: Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Продолжаем! «Танцы по-русски» на Дорожном радио.

Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, офонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

0: пути вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.